плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Оскара и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни большой страны.
1: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Слушая наше дыхание,
0: радио разных дорог. Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Новые самоцветы. Танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог. Звук поставь.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Александров в 70-е снимался фильм «Руслан и Людмила».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

0: Название города – Кинешма. С финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: все не проходит.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Лолиты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: за плинтусом.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: С мордовского названия города Инза значит «малиновая».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак «Водолея».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Владельцы BMW были признаны худшими водителями за океаном. Аналитики выяснили, владельцы каких машин чаще всего попадают в аварии и нарушают правила на дорогах США. Они изучили страховые данные почти за весь прошлый год. Лидером антирейтинга стала именно баварская компания, а Tesla, которая год назад возглавляла список, опустилась на третью строчку. Как тебе такое, Илон Маск? В Рособорнадзоре рассказали о необычных шпаргалках и нарушениях на ЕГЭ. Так, у выпускников находили камеру в виде броши, телефон в обертке от шоколада и бумажные шпаргалки, которые тоже прятали в шоколадках. Кстати, за различные нарушения с экзаменов удалили аж 917 выпускников. Россиянин Андрей Рублев обыграл Лучана Дердери в финале турнира в Швеции. Матч закончился со счетом 6-4, 6-3. Наш спортсмен таким образом выиграл 18-й титул на уровне ATP. Также для Рублева это первый титул на грунте с апреля 2024-го. Теперь Рублев поднимется в мировом рейтинге с 16-й на 14-ю строчку. Тверь вошла в золотое кольцо России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Некогда из Астрахани в Швецию был завезен особый сорт яблок. Приготовленный из этих плодов сорт сидра в Швеции по сей день называется «Астрахан».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет Топ-100 песен из караоке.
2: Егор Крид. Самое-самое.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.

0: дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Концерн «Калашников» впервые представил на публике три новых мотоцикла «Иш». Это электрический «Иш Юпитер» с коляской, электромотоцикл «Иш-49» и его бензиновая модификация «Иш-49 Наташа». Интересно, что запас хода у электробайка 50 километров, а с дополнительной батареей дальноходность увеличивается аж вдвое. Тверь официально стала частью национального туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Королев. По его мнению, это открывает для города новые возможности. Напомню, классический маршрут состоит из Сергиева Посада, Переславля-Залесского, Ростова-Великого, Ярославля, Костромы, Иваново, Суздаля и Владимира. Капитан Вашингтона Александр Овечкин вновь заявил, что намерен завершить карьеру хоккеиста в московском «Динамо». Ранее 40-летний нападающий продлил соглашение со своим нынешним клубом на 1 год. Напомню, Овечкин – рекордсмен лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах. По голам с учетом плей-офф он идет на 2-м месте, уступая Уэйну Грецки всего 10 шайб. Россияне считают себя трудоголиками. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.
3: Тебе некуда деваться в ритме танца.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Врачи опровергли популярное заблуждение россиян об арбузах. Диетологи назвали мифом утверждение, что ранние арбузы содержат много нитратов. Существует большое разнообразие сортов, в том числе скороспелых и среднеспелых. Кроме того, значительная часть ранних арбузов поступает из южных регионов России или импортируется из стран с более теплым климатом. Ну что, сегодня вечером берем по арбузу? Как говорить правильно? Махаю или машу? Теперь абсолютно неважно. Оба варианта стали равноправными в русском языке. Форма глагола «махаю» перестала считаться исключительно разговорной и теперь официально признана равноправной с вариантом «машу». Об этом сообщает портал Грамота.ру. Эксперты отметили, что варианты «махаю», «махаешь» и «махает» постепенно закрепились в нашей речи. Почти две трети россиян считают себя трудоголиками. Об этом свидетельствует новый опрос сервиса работа.ру. При этом отношение к собственной привычке работать без остановки у большинства оказалось скорее спокойным. Люди признают, что у нее есть и преимущества, и недостатки. Чаще всего о трудоголизме говорили жители Свердловской области, Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Зарайск когда-то назывался Осетром.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: далеко. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

родных дорог с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Когда я умру, я стану ветром и буду жить над твоей крышей. Когда ты умрешь, ты станешь солнцем, и все равно меня будешь выше.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как великая поэтесса, ее творчество вдохновили певицу Максим написать ее красивую и очень нежную композицию. «Ветром стать» – песня, которую написала сама Марина Абросимова. Композиция была выпущена как пятый и финальный официальный сингл исполнительницы с ее дебютного студийного альбома «Трудный возраст». Песня, по признанию артистки, была написана под вдохновением от стихов Анны Ахматовой. Незадолго до написания текста Максим читала их, и это настроение нашло отражение в словах композиции. При этом певица отмечала, что в песне все же больше мотивов, которые свойственны ее тезке, прекрасной Марине Цветаевой.

0: быстро стала одним из самых успешных синглов с альбома и уверенно возглавила общий радиочарт стран СНГ и удерживала первую позицию в течение, внимания 5 недель. Летом 2007-го в столице был снят видеоклип, и его сюжет развивал трагическую историю любви. Так что, если хотите всплакнуть, то обязательно посмотрите его и, конечно, поностальгируйте. А сейчас же самое время подпевать Максим.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Луховицы в Подмосковье называют огуречной столицей России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Моральные принципы и верность долгу останутся главным ориентиром в работе российских следователей. Силы противовоздушной обороны уничтожили 328 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, дроны сбивали над 22 регионами и акваторией Азовского моря. Массированным воздушным атакам подверглись Ростовская и Белгородская области. В ходе ударов ранения получили 5 жителей Ростовской области, двое госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. ПВО сбивали дроны и ракеты. Также о 4 пострадавших заявил глава Белгородской области Александр Шуваев. Среди них есть сотрудник МЧС. Зафиксированы разрушения и пожары на логистических складах, энергетических объектах. Кроме того, из-за атак ВСУ часть Крыма осталась без электроснабжения, сообщила компания «Крымэнерго». Идут восстановительные работы. Трехдневный траур объявили в Кировской области в памяти погибших в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. Он продлится с 25 по 27 июля. На этот период будут приспущены флаги, приостановлены развлекательные мероприятия и усилены меры безопасности. Также Соколов сообщил, что семьям погибших правительство области выделит по 1,5 миллиона рублей. Будет оказана помощь и пострадавшим. 24 июля ВСУ нанесли ракетные удары по предприятию в Кирове. В результате атаки погибли 6 человек. Еще 26 пострадали. Футболисты московского ЦСКА одержали победу над Калининградской «Балтикой» в первом матче нового сезона российской премьер-лиги. Встреча прошла на веб-арене в Москве и завершилась со счетом 2-1. У армейцев точным ударом по воротам соперника отличился Кирилл Глебов. У калининградцев забил Чинонса Офор. Он открыл счет в матче на 35-й секунде и стал автором самого быстрого первого гола сезона в истории РПЛ. Также на 33-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон. Компания SpaceX провела 13-й испытательный запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Старт осуществлялся с космодрома Starbase в Техасе. В план запуска входил вывод спутников Starlink V3, повторное включение одного двигателя Raptor в открытом космосе, а также контролируемый вход верхней ступени в атмосферу, спуск и приводнение. Испытательный полет успешно завершился приводнением в Индийском океане. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В чем же секрет самого загадочного места планеты – Бермудского треугольника? Тайна Бермудского треугольника будоражит умы человечества середины 20 века. Эта легенда стала источником вдохновения не только для любителей паранормальных явлений, но и для режиссеров и писателей. Но что же на самом деле скрыто за исчезновением кораблей и самолетов? Кстати, точных данных о площади треугольника нет. Источники называют разные числа. СМИ и различные специалисты сформулировали множество теорий, якобы объясняющих, где находятся люди, которые пропали в Бермудском треугольнике. Чаще всего говорили про НЛО. Но серьезные эксперты и ученые, конечно же, не согласны с мистическими теориями и уверенно заявляют, на территории Бермудского треугольника не происходит ничего сверхъестественного. Исчезновения здесь случаются так же часто, как и в других областях Мирового океана. Их можно объяснить как природными, так и человеческими факторами. Истории о паранормальных явлениях, конечно, щекочут нервы и открывают простор для воображения. Но загадка Бермудского треугольника не более чем легенда. И ничего загадочного в нем нет.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как хамон стал деликатесом и настоящим съедобным символом Испании? Хамон с испанского переводится как, вот так сюрприз, окорок. И представляет блюдо именно свиной сыровяленый окорок. Производят его по старинной технологии. А история переплетена с необходимостью консервации мяса в условиях жаркого климата Пиренейского полуострова. Технология создания довольно проста. Свиной окорок густо натирали солью и высушивали. Это позволяло хранить его почти круглый год. Глобальная известность пришла к хамону во второй половине века 20-го и способствовала формированию международного имиджа испанской кухни как одной из самых изысканных в мире. Занятно, что испанские кулинары готовят всего два вида деликатеса – хамон серрано и хамон иберико. Технологии их приготовления одинаковы. Разница лишь в породах свиней, которые отличаются методом кормления и содержания. Ну а настоящий хамон готовят только из-за свиной ноги, а средняя выдержка хамона должна составлять не менее 10-11 месяцев. Поэтому блюдо является деликатесом, а его стоимость достаточно высока.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут встречу. Она состоится в Омске 25 июля в рамках 22-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Переговоры двух лидеров пройдут перед пленарным заседанием форума. Они обсудят актуальные темы двустороннего взаимодействия. В Омск Путин прибыл из Иркутска. Накануне глава государства посетил Иркутский авиазавод и осмотрел первый полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310. Российская армия поразила портовую инфраструктуру Украины минувшей ночью. Вооруженные силы нанесли удары по судну с грузами для ВСУ в Николаеве. В Измаиле поразили используемые украинской армией склад и инфраструктуру для транспортировки горюче-смазочных материалов. В Одесском порту целью стала предназначенная для разгрузки и хранения грузов военного назначения инфраструктура. Российские войска в течение недели нанесли 18 групповых и один массированный удар по военным целям на Украине. ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области минувшей ночью. По данным губернатора Евгения Балецкого, погибли 8 человек, включая двоих детей. Еще 14 пострадали, среди них трое несовершеннолетних. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Продолжаются спасательные работы. Глава региона по

0: жизни в возрасте 74 лет. Как сообщила его жена, несколько дней назад он потерял сознание в своем доме в Калифорнии. Прибывшие медики не смогли спасти кинематографиста. Причина смерти пока не установлена. Рассел дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Кошмар на улице Вязов 3» в 1987 году. Также он снял такие картины, как «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером, «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном и «Маску» с Джимом Керри. Последней его работой стала лента 24 года «Ведьмина доска». Многодетная семья из Омска едва не лишилась муниципального жилья, которое снимала на протяжении 10 лет. Мама 9 детей вовремя не подала в городскую администрацию документ, подтверждающий, что семья малоимущая. В результате их должны были выселить из муниципального жилья и исключить из очереди на получение собственного. Ситуацию урегулировали после вмешательства военкора, Героя России Евгения Поддубного. Многодетную семью восстановили во всех правах. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Алиса от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Стыд, срам, позор, стыдоба. А современный синоним этих слов – кринж. Кринж – слово, которое стало невероятно популярным в молодежном сленге и широко используется в интернете. Оно описывает чувство неловкости, смущения или дискомфорта, которое возникает в ответ на определенные ситуации, действия или высказывания. Часто это слово применяется для обозначения контента, который вызывает у зрителя ощущение стыда за кого-то другого, будь то неуместные шутки или, например, странные танцы.
2: Запомните раз и навсегда. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
1: Слово происходит от английского глагола «to cringe», что переводится как «съеживаться» или «сжиматься». С течением времени слово приобрело более широкое значение и стало обозначением эмоционального состояния, которое связано с неловкостью и смущением. Забавно, что позже появилось и производное слово «кринжатина». Это, по сути, усиленная версия оригинала, когда то, что вы увидели, не просто позор, а настоящее позорище.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: На гербе города Выкса изображен единорог.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Татьяна Куртукова заявила, что сильно устала от вопросов про ее отношение к поступкам певца-шамана. Певица Маша Распутина посмеялась над размером своей пенсии и отказалась ее получать. Организаторы фестиваля ВК-фест пытаются погасить скандал с неудачной шуткой над певицей Дорой, а Григорий Лепс продолжает извиняться за неудачные высказывания о семьях, чей доход составляет менее 300 тысяч рублей. Эти многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. Если есть минутка, заходите на сайт radio.rd.ru. Там в разделе «Хит-парад» можно ставить лайки и дизлайки актуальным музыкальным новинкам нашего эфира. Какие-то из них, благодаря вашей активности, могут попасть в десятку или подняться выше, или, наоборот, освободить мест в «Хит-параде» той песни, которая набрала идентичное количество голосов, также могут благодаря вашей активности. Подробности ловите в нашем канале в мессенджере Макс по нику Радио РД или по адресу max.ru/radioRD. Там оперативно появляются важные и полезные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги хит-парада, главные песни большой страны. Продолжаем по возможности наслаждаться летом 26-го года вместе с группой «Градусы» в десятке радио родных дорог.
0: Десятый.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Стриминговый сервис «Кион.Музыка» совместно с системой мониторинга и анализа социальных сетей собрали рейтинг самых популярных и обсуждаемых бойс-бендов, ну и разделили статистику на отечественные музыкальные проекты и на зарубежные. Выяснилось, что пользователи русскоязычного сегмента социальных медиа обсуждают отечественные бойс-бенды всего лишь в 2.5 раза чаще, чем зарубежные. Топ самых обсуждаемых российских бойс-бендов выглядит следующим образом. Первое место — «Ласковый май», второе — «Дискотека авария», третье — «Иванушки», четвертое — «Гаязовс Бразерс», пятое — «Отпетые мошенники», шестое место — «Руки вверх», седьмое — «Корни», восьмое — «Галибри и Мавик», девятое — «Золото», десятое — группа «Челси». В рейтинг самых обсуждаемых иностранных бойс-бендов попали BTS, Backstreet Boys, Ozone, NSYNC, Jonas Brothers, One Direction и другие. Ждем рейтинга поп-групп со смешанным составом. Наверняка в десятку войдет коллектив «Новые самоцветы». Их версия песни «Танцы на воде» сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Никуда не денешься на этой неделе от новости о том, что певец Шаман сжег свои знаменитые кожаные штаны и объявил о смене сценического образа. Таким образом, он пытается привлечь внимание к своему сольному концерту, который состоится в конце ноября в столице. Представляю себе, какой шквал вопросов снова ждет певицу Татьяну Куртукову, которая все никак не может избавиться от прозвища Шаман в юбке. В одном из недавних интервью она рассказала, что ей не нравится сравнение со сценическим образом Ярослава Дронова. Более того, ее это просто раздражает. Она устала от постоянных вопросов о коллеге и не хочет обсуждать ни его поступки, ни его творчество. Благо, и своих

0: поводов и собственных песен у нее просто предостаточно. Ее версия хита группы «Чайф. Не спеши» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Восьмое место.

0: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и ближайшие полчаса о музыке популярной и о том, что популярность не всегда гарантирует артисту финансовый успех. На днях певица Маша Распутина заявила о том, что отказывается от пенсии, поскольку ее величина вызывает у нее исключительно недоумение. 62-летняя поп-звезда продолжает активно выступать, зарабатывает деньги. Я, говорит, 37 лет на эстраде, и зачем мне эти вот копейки? Хорошо, говорит, что я сама до сих пор востребована как артистка, сама себе на кусок хлеба заработаю, и вообще пенсия – это не для меня, ведь я всегда буду молодой. Вот так прямо и сказала в ответ журналисту одного из новостных порталов. По слухам, пенсию Маши насчитали в размере 8000 рублей, и она даже не захотела заниматься ее оформлением. В общем, будет Маша вечно молодой, будет Маша вечно счастливой. Тему счастья продолжают певица Зара и участник популярных телешоу Виктор Чапаев. «Быть счастливым» в десятке радио родных дорог.
3: Седьмое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Столица подводит итоги прошедшего на днях фестиваля ВК-фест, который ничем особо не запомнился, кроме очередного явления перед публикой все тех же персонажей, что ходят по всем телешоу годами. Единственным ярким моментом оказалось событие крайне неприятное. Одна из артисток, популярная у столичной молодежи, певица Дора, ушла со сцены фестиваля ВК-фест после крайне неудачной шутки от организаторов. Все дело в том, что осенью прошлого года в ее квартиру ворвался преследовавший ее долгое время поклонник в костюме Человека-паука, и встреча со сталкером нанесла певице серьезную психическую травму. И вот на ВК-фесте решили пошутить над этим, и во время выхода артистки ведущий объявил, что для нее подготовили эксклюзивный сеанс психотерапии, и после этого на сцене появился актер в костюме Человека-паука. Увидев его, певица переменилась в лице и просто ушла со сцены, не исполнив ни одной песни. В общем, каждой шутке должно быть и свое время, и свое место. Небольшая музыкальная пауза. Новая версия хита «Белая стрекоза любви» в десятке хитов на радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники шоу «Фабрика звезд 7» Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев продолжают работать над репертуаром воссоединенной группы «Биз» и даже раздают интервью, в том числе друг другу. Спустя 17 лет после закрытия проекта ребята поняли, что их выступления могут быть востребованы, ну хотя бы на летних фестивалях и новогодних корпоративах. Поэтому товарищи забыли былые обиды и записали новую песню. Реакция аудитории пока скорее нейтральная, чем положительная. Эти и парни, и их поклонницы давно уже не в том возрасте, чтобы радоваться просто так факту существования друг друга. Да и у самих участников пока не все гладко. За последние 17 лет они виделись от силы 5 раз, и в разгар карьеры между ними часто возникали недопонимания и конфликты. Поэтому, если новые песни не зайдут аудитории, то альбома можно и не ждать. Но в жизни много другой хорошей музыки. Таня «Не плачь», утверждает возрожденная группа «Биз» в десятке радио родных дорог.

0: музыкальный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярной музыке и о популярных артистах, которым за популярность иногда самим приходится платить. Певец Григорий Лепс продолжает отдуваться за свое неудачное высказывание о бедных семьях, которое он сделал в интервью певцу и миллиардеру Эмину Агаларову. Информационное агентство щедро цитирует высказывание Григория Лепса о финансовой стороне семейной жизни. Он говорил, что слабо представляют, как люди выживают на 200-300 тысяч рублей в месяц. После этих слов артисту пришлось оправдываться. Он отметил, что с большим уважением относится к людям, которые своим трудом обеспечивают семьи, растят детей и каждый день решают непростые жизненные задачи. Он попросил прощения и пожелал всем людям здоровья, счастья, благополучия и мира в дом. Тем продолжает певица Кая. «Желаю тебе в десятке радио родных дорог».
3: Четвертое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Сергей Лазарев и Полина Гагарина на днях дали совместное интервью, в котором рассказали о том, что познакомились в далеком 2011-м на одном из телешоу. Но сам Сергей заметил Полину еще, когда она была на фестивале «Фабрика звезд». Он утверждает, что очень болел за нее, а ее песню «Колыбельная» считает настоящим хитом. Полина уверяет, что тоже обратила внимание на Сергея еще в те ранние годы, когда он выступал в дуэте «Смэш», и идея записать совместную песню, говорят, витала в воздухе уже достаточно давно. Артисты просто долго искали ту самую песню, которая понравилась бы обоим и по-настоящему вдохновила их. В итоге песню так и не нашли, и ее решил написать друг Сергея Лазарева Алекс Малиновский. Сегодня эта песня, называется она «Happy End», в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкально-гастрономический фестиваль «Вкус лета» проходит в эти выходные на одной из привокзальных локаций столицы. Гостей радует мастер-классами, дегустациями, ресторанным меню и ярмарками. Решились в рамках фестиваля на спортивный блок с тренировками и дегустацией протеиновых десертов. Для тех, кто любит что-то повеселее, работают стендап-комики. Для любителей красоты – бьюти-зона с консультациями и быстрыми форматами уходом. Придумали развлечения для животных, детей и даже любителей настольных игр, быстрых знакомств, уличной моды и много всего другого. И, конечно, не обходятся такие праздники без музыки. Атмосферу веселья в эти выходные создают Султан Лагучев, Галибри Мавик, Дмитрий Колдун и целый ряд малоизвестных артистов. Но есть и гвоздь программы. Это группа Филатов и Кэрс. Пожалуй, самая успешная поп-группа десятилетия с новой песней «Среди счастливых людей» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Кто-то ведь постоянно подает нам знаки, и иногда мы их замечаем. Уверены, что песня «На счастье» тоже появилась не случайно именно сейчас. Слушайте ее во всех музыкальных сервисах. Это я цитирую запись из официального паблика группы «Добро». Ребята анонсировали новую песню в начале этой недели, и она уже доступна в Яндекс.Музыке, Кион.Музыке, Звук Хай-Фай и других музыкальных сервисах, и, возможно, скоро появится и в нашем эфире. Но сегодня хит «Море, привет» снова на первой строчке национальной десятки. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио Родных Дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся и далее в нашем эфире. Только хиты.
1: Первое место.

0: в Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Сокращение очередей на автозаправках зафиксировали в 45 регионах, следует из данных местных властей. Они исчезли в Орловской области и заметно снизились в большинстве субъектов центрального и северо-западного федеральных округов. В ряде регионов остается повышенный спрос, но критического дефицита топлива нет. Ажиотаж сохраняется в Тамбовской, Мурманской и Ленинградской областях. Под Петербургом отмечаются очереди на заправках и повышенный спрос на фоне проведения мотофестиваля «Балтик Ралли». Однако областные власти подчеркивают, что мероприятие не привело к дефициту топлива. Российской торговле необходимо регулирование с учетом современной технологической трансформации. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он подчеркнул, что эта отрасль экономики в России отличается гибкостью и стабильностью товаропроводящей сети. Уже используются цифровые решения и роботизация. Вице-премьер подчеркнул, что для сохранения этих особенностей правительству необходимо развивать нормативную базу, которая будет соответствовать технологической эпохе. Более 80% доходов от экспорта сыра лишится Армения из-за запрета на ввоз молочной продукции в Россию. По данным национальных статслужб, за 2025 год республика заработала на поставках данной продукции свыше 16 миллионов долларов. Из них 13,5 было получено за счет продажи в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 83% прибыли от всего армянского сырного экспорта. С 27 июля Россельхознадзор временно ограничит поставки всей молочной продукции из Армении на фоне выявленных нарушений. Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге был приостановлен на фоне беспилотной опасности. Как сообщили во Всероссийской Федерации легкой атлетики, сейчас соревнования возобновлены. По данным губернатора региона Дениса Паслера, атака дронов на город была отражена, однако в результате падения обломков произошло возгорание на стоянке. Пожар был локализован, данных о пострадавших нет. Объявленный утром режим беспилотной опасности отменили. 3 новых центра протезирования и реабилитации появятся в России. Правительство выделило на создание таких объектов 360 миллионов рублей. Они откроются в Нижегородской области, Крыму и Красноярском крае до конца текущего года. Центры будут функционировать на базе учреждений, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству. В них будет оказываться комплексная помощь гражданам с инвалидностью. Многодетная семья из Омска едва не лишилась муниципального жилья, которое снимала на протяжении 10 лет. Мама 9 детей вовремя не подала в городскую администрацию документ, подтверждающий, что семья малоимущая. В результате их должны были выселить из муниципального жилья и исключить из очереди на получение собственного. Ситуацию урегулировали после вмешательства военкора Героя России Евгения Поддубного. Многодетную семью восстановили во всех правах. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как великая поэтесса, ее творчество вдохновили певицу Максим написать ее красивую и очень нежную композицию. «Ветром стать» – песня, которую написала сама Марина Абросимова. Композиция была выпущена как пятый и финальный официальный сингл исполнительницы с ее дебютного студийного альбома «Трудный возраст». Песня, по признанию артистки, была написана под вдохновением от стихов Анны Ахматовой. Незадолго до написания текста Максим читала их, и это настроение нашло отражение в словах композиции. При этом певица отмечала, что в песне все же больше мотивов, которые свойственны ее тезке, прекрасной Марине Цветаевой.

0: итоге песня быстро стала одним из самых успешных синглов с альбома и уверенно возглавила общий радиочарт стран СНГ и удерживала первую позицию в течение, внимания 5 недель. Летом 2007-го в столице был снят видеоклип, и его сюжет развивал трагическую историю любви. Так что если хотите всплакнуть, то обязательно посмотрите его и, конечно, поностальгируйте. А сейчас же самое время подпевать Максим.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Богом.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так будет.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Дениса Клявера. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В чем же секрет самого загадочного места планеты – Бермудского треугольника? Тайна Бермудского треугольника будоражит умы человечества с середины 20 века. Эта легенда стала источником вдохновения не только для любителей паранормальных явлений, но и для режиссеров и писателей. Но что же на самом деле скрыто за исчезновением кораблей и самолетов? Кстати, точных данных о площади треугольника нет. Источники называют разные числа. СМИ и различные специалисты сформулировали множество теорий, якобы объясняющих, где находятся люди, которые пропали в Бермудском треугольнике. Чаще всего говорили про НЛО. Но серьезные эксперты и ученые, конечно же, не согласны с мистическими теориями и уверенно заявляют, на территории Бермудского треугольника не происходит ничего сверхъестественного. Исчезновения здесь случаются так же часто, как и в других областях Мирового океана. Их можно объяснить как природными, так и человеческими факторами. Истории о паранормальных явлениях, конечно, щекочут нервы и открывают простор для воображения. Но загадка Бермудского треугольника не более чем легенда. И ничего загадочного в нем нет.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Бийск – второй по величине промышленный город Алтайского края после Барнаула.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер отметил, что двусторонние отношения развиваются успешно и носят стратегический характер. Товарооборот между странами в этом году вырос более чем на 4%. Планируется дополнительное расширение географии беспилотных грузоперевозок. Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине. Токаев призвал Москву вернуться к формуле Стамбульских соглашений. Встреча прошла в Омске, куда лидеры двух стран прибыли на форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Дополнительные поставки топлива в сибирские регионы для стабилизации ситуации с горючим обсуждает правительство. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. Особое внимание Кабмин уделяет обстановке в Алтайском крае и Республике Алтай, в Якутии, Иркутской области и Забайкальском крае. Ранее Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям рассмотреть возможность смягчения ограничений на автозаправках по продаже топлива в одни руки, уточняет сайт Национальной службы новостей. Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования произойдет не позднее 30-го года, сообщили в Миноборнауки. Сейчас в пилотном проекте по такому переходу участвует 17 вузов. В рамках эксперимента студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Аспирантура выделена в отдельный вид профессионального обучения. Проект стартовал в 2023 году. Внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября, когда вступит в силу соответствующий закон. Оно будет поэтапным, чтобы граждане успели привыкнуть, а инфраструктуру удалось плавно адаптировать. Об этом заявил сенатор Артем Шейкин. С осени обслуживать клиентов с использованием цифрового рубля будет 21 банк. За два года к системе должны присоединиться и все остальные кредитно-финансовые организации страны. Многодетная семья из Омска едва не лишилась муниципального жилья, которое снимала на протяжении 10 лет. Мама девятерых детей вовремя не подала в городскую администрацию документ, подтверждающий, что семья малоимущая. В результате их должны были выселить из муниципального жилья и исключить из очереди на получение собственного. Ситуацию урегулировали после вмешательства военкора, героя России Евгения Поддубного. Многодетную семью полностью восстановили во всех правах. Российские школьники завоевали 27 медалей на 5 основных международных предметных олимпиадах в этом году, сообщили в Минпросвещение. Сборные страны приняли участие в состязаниях по биологии, географии, физике, химии и математике. В общей сложности команды принесли 23 золотые и 4 серебряные награды. Лучшие показатели были продемонстрированы на открытой международной биологической олимпиаде школьников. Россияне завоевали 6 золотых медалей. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: вкусы вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как хамон стал деликатесом и настоящим съедобным символом Испании? Хамон с испанского переводится как, вот так сюрприз, окорок. И представляет блюдо именно свиной сыровяленый окорок. Производят его по старинной технологии. А история переплетена с необходимостью консервации мяса в условиях жаркого климата Пиренейского полуострова. Технология создания довольно проста. Свиной окорок густо натирали солью и высушивали. Это позволяло хранить его почти круглый год. Глобальная известность пришла к хамону во второй половине века 20-го и способствовала формированию международного имиджа испанской кухни как одной из самых изысканных в мире. Занятно, что испанские кулинары готовят всего два вида деликатеса – хамон серрано и хамон иберико. Технологии их приготовления одинаковые. Разница лишь в породах свиней, которые отличаются методом кормления и содержания. Ну а настоящий хамон готовят только из задней свиной ноги, а средняя выдержка хамона должна составлять не менее 10-11 месяцев. Поэтому блюдо является деликатесом, а его стоимость достаточно высока.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды».
2: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Стыд, срам, позор, стыдоба. А современный синоним этих слов – кринж. Кринж – слово, которое стало невероятно популярным в молодежном сленге и широко используется в интернете. Оно описывает чувство неловкости, смущения или дискомфорта, которое возникает в ответ на определенные ситуации, действия или высказывания. Часто это слово применяется для обозначения контента, который вызывает у зрителя ощущение стыда за кого-то другого, будь то неуместные шутки или, например, странные танцы.
3: Запомните раз и навсегда. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
2: Слово происходит от английского глагола «to cringe», что переводится как «съеживаться» или «сжиматься». С течением времени слово приобрело более широкое значение и стало обозначением эмоционального состояния, которое связано с неловкостью и смущением. Забавно, что позже появилось и производное слово «кринжатина». Это, по сути, усиленная версия оригинала, когда то, что вы увидели, не просто позор, а настоящее позорище.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
6: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Запрет на экспорт российского бензина будет продлен до конца года, заявил вице-премьер Александр Новак. Мера будет действовать как для производителей, так и непроизводителей. Он добавил, что запрет на экспорт дизеля будет отменен по мере восстановления рынка. Так, нефтеперерабатывающие заводы не будут испытывать сложностей с переизбытком или уменьшением объема переработки. Кроме того, по словам Новака, производство бензина экологического класса Евро-5 будет восстановлено, когда заводы начнут работать в полном объеме. Ранее правительство временно разрешило НПЗ выпускать бензин класса Евро-3 для покрытия дефицита и наполнения внутреннего рынка. До 12 выросло число погибших в результате атаки ВСУ на турбазу в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. Среди жертв 4 детей. В ходе аварийно-спасательных работ удалось вызволить из-под завалов одного взрослого и одного ребенка. Число пострадавших увеличилось до 19, из них 5 несовершеннолетних. Все они госпитализированы. Еще 5 человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается. ВСУ атаковали беспилотниками турбазу в поселке Кирилловка в ночь на 25 июля. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Российский бизнес попросил у властей помощи в разработке механизма страхования товаров на складах маркетплейсов, в том числе от беспилотных атак. С таким обращением к Центробанку и Минфину выступила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. В организации отметили, что у предпринимателей нет возможности застраховать такую продукцию, либо полисы не подразумевают компенсации в случае ущерба из-за атак дронов. Ассоциация предложила создать единую модель страховой защиты бизнеса, пострадавшего от ограничений работы инфраструктуры маркетплейсов. В Роскачестве объяснили, почему готовая еда от сервисов доставки может быть опасной. В процессе доставки происходит нарушение холодовой цепи, когда горячее блюдо остыло, либо охлажденное, наоборот, нагрелось. Это способствует размножению патогенных микроорганизмов в продуктах. Кроме того, на нарушение условий перевозки косвенно могут указывать посторонние запахи, повреждения упаковки, следы подтеков, активный конденсат внутри пакета и другие нетипичные признаки. «Одиссея» Кристофера Нолана прогнозирует сборы более 1 миллиарда долларов. Картина может стать кассовым рекордом в карьере режиссера. Сейчас адаптация поэмы Гомера заработала уже 342 миллиона долларов после полутора недель в прокате. На данный момент больше всего из работ постановщика собрал фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды» – 1 миллиард 85 миллионов. Новая лента уже принесла режиссеру личный рекорд. За первый уикенд «Одиссея» заработала более 260 миллионов долларов, больше, чем любой другой проект Нолана на старте. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
3: Привет, это Виктор Рыбин и группа Дюна.
4: Всем привет, с вами группа Унесенные ветром.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только...

Отлично! Танцуем! Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Анна Асти, «Царица».

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Родиона Газманова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Дубна производят уникальные исследования в области расщепления атома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет Топ-100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Зары в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Суббота начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Игорь Корнелюк, город которого нет.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Родных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая, «Не говори мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третья.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Телебашня в городе Пятигорске возвышается выше, чем любая другая в Европе.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.
2: В ритме там тебе некуда деваться, в ритме там тебе некуда деваться, в ритме.

0: Тебе некуда деваться
1: в ритме танца.
0: Тебе некуда деваться
1: в ритме танца.
0: Тебе некуда деваться
1: в ритме танца.
0: Тебе некуда деваться
1: в ритме танца.
0: Тебе некуда деваться.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.